0: на капризы.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
0: Что е каприз?
3: Море, пляжа, копалки. Полезно!